комбинате я работаю свиньей. На мясокомбинате я работаю свиньей. Парану, спасибо, Бог хороший мой макой. На мясокомбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Мясник давно уверен, мясо деньги не нужны. Мясник давно уверен, мясо шишки не нужны. Мясник давно знает, мясо жизнь не нужна. Мясник давно без грязи, но нет его вины. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Тот ублюдок мил, и сонавил палача. Палачка не такой воина, он пешка-автомат. Работает конвейер, система, гэнсплан. И сейчас, когда крестьяне откормят поросят. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я!

Прямо с комбинации я работаю свиньей. На мясо комбинации я работаю свиньей. Бараны, упаси вас, Бог хороший вам покой. На мясо комбинации я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я.

мародерам. Задолгай себе в ложевую крысу. Поцелуй в сосуд свою больную душу.